0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.

0: Радио. BFM.
1: Мир. Лайф. Драйв.
2: В наших глазах зажегся год.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». PFM.
1: 6 часов.
0: Мир. Лайф. Драйв.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33. Радио.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Такое было, наверное, с каждым. Приходишь на вечеринку, где никого не знаешь, знакомишься со всеми, а потом ловишь себя на мысли, что не запомнила ни одного имени. Американские психологи считают, проблема не в тебе, а в том, что у этих людей неяркая внешность. Рассказываю, как специалисты пришли к такому выводу. Участие в исследовании принимали студенты, может быть, как главные тусовщики. Психологи отобрали 120 изображений лиц, разделив картинки на две группы. Лица легко запоминающиеся, необычные черты или особая прическа, и легко забываемые. В ходе эксперимента участники смотрели на фото и фоном слушали запись диктора, который произносил разные имена. Испытуемых просили угадать, как кого зовут. После сообщали правильный ответ. А дальше показывали фото тех людей еще раз и просили по памяти написать их имена. Оказалось, студенты гораздо лучше запоминали тех, у кого во внешности было что-то яркое или необычное. Что интересно, тот же эксперимент

0: реклама, изучение языков и в других сферах. Что ж, следим за развитием событий. Больше новостей и фактов в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на пи.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Сегодня твое сердце захочет покоя и уютных домашних радостей. Позволь себе замедлиться.
0: Телец.
1: А ты сегодня можешь получить приятный финансовый бонус или подарок, который согреет душу.
0: Близнецы.
1: Тебе звезды рекомендуют выбрать интеллектуальный отдых, например, чтение интересной литературы.
0: Рак.
1: Сейчас ты душа компании. Устрой уютный ужин для своих.
0: Лев.
1: Полнолуние могло задеть твое самолюбие, так что теперь лечимся красотой. Это день эстетического наслаждения.
0: Дева.
1: Твоя главная практика на сегодня нужно только одно – научиться не думать.
0: Весы.
1: Тебе небесные светила сулят очень приятную встречу.
0: Скорпион.
1: Сегодня скорпионы могут почувствовать себя обновленными, но немного опустошенными. Восстанови силы у воды или хотя бы прими теплую ванну с солью.
0: Стрелец.
1: Тебе точно не захочется сидеть в четырех стенах. Прогулка в новом месте – лучший сценарий.
0: Козерог.
1: Качественный долгий сон, неспешный кофе и отсутствие списка дел. Вот что сейчас тебе необходимо.
0: Водолей.
1: Твой день подходит для встреч с друзьями, которых давно не видел.
0: Рыбы.
1: Любое твое творческое начинание сейчас получит особую поддержку планет. Действуй. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 7 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи. Как его зовут? Где служил в годы Великой Отечественной? И чем был награжден? Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.

правильно жить и никогда не полезу советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю, откуда.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: отдых на PFM.
1: Афины решили бороться с туристами. Отмечается, что в 2025-м столицу Греции посетили 8 миллионов гостей. С тобой Лёля Обубнова. Привет. В Афинах решили прекратить все программы поддержки туризма в одном из старейших районов города. Все из-за количества иностранных туристов. До такого количества, что с ними не справляется греческая столица. Отмечается, что исторический центр перегружен. Сердце города рискует утратить свою самобытность. Стоимость аренды недвижимости растет, цены на продукты и услуги тоже. Из-за этого многим местным приходится переезжать. Администрация города уверена, цитирую, «Афины не могут функционировать как гигантский отель. Нужны ограничения и правила. Города тоже должны иметь право голоса в вопросах своего развития». Также отмечается, кратко и лаконично, что, и вновь цитирую, «места больше нет». Вот такая она, туристическая привлекательность. Больше про отдых и не только в других выпусках. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Буднова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Сегодня твое сердце захочет покоя и уютных домашних радостей. Позволь себе замедлиться.
0: Телец.
1: А ты сегодня можешь получить приятный финансовый бонус или подарок, который согреет душу.
0: Близнецы.
1: Тебе звезды рекомендуют выбрать интеллектуальный отдых, например, чтение интересной литературы.
0: Рак.
1: Сейчас ты душа компании. Устрой уютный ужин для своих.
0: Лев.
1: Полнолуние могло задеть твое самолюбие, так что теперь лечимся красотой. Это день эстетического наслаждения.
0: Дева.
1: Твоя главная практика на сегодня нужно только одно – научиться не думать.
0: Весы.
1: Тебе небесные светила сулят очень приятную встречу.
0: Скорпион.
1: Сегодня скорпионы могут почувствовать себя обновленными, но немного опустошенными. Восстанови силы у воды или хотя бы прими теплую ванну с солью.
0: Стрелец.
1: Тебе точно не захочется сидеть в четырех стенах. Прогулка в новом месте – лучший сценарий.
0: Козерог.
1: Качественный долгий сон, неспешный кофе и отсутствие списка дел. Вот что сейчас тебе необходимо.
0: Водолей.
1: Твой день подходит для встреч с друзьями, которых давно не видел.
0: Рыбы.
1: Любое твое творческое начинание сейчас получит особую поддержку планет. Действуй. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 8 часов.
0: Мир. Life.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. Плюс 7 910 412 43 33. Радио PFM. Реклама на PFM.
1: 19.96. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 19.96 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 19.96 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
2: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Басня про мальчика, кричащего «Волк», не теряет свою актуальность. Все мы знаем поучительную историю баснописца Эзопа, которую в свое время пересказал и донес до нас Лев Толстой. К сожалению, для одного мужчины из Южной Кореи эта мудрость до него, судя по всему, не дошла. Из южнокорейского зоопарка Тэджон сбежал волк. Местные стражи порядка запустили все необходимые мероприятия по поиску беглеца. И, кроме прочего, запросили у местных жителей фото с животным, если кто-то где-то его увидит. Наш, с позволения сказать, герой, сообщается, что ему 40 лет, решил пошутить. Отправил в полицию картинку, сгенерированную искусственным интеллектом. Дикое животное бежит вдоль трассы. Пришлось перекрыть большой район города, закрыть местную школу. Сообщается, что задействовали даже вертолет. Волка в итоге нашли, но совсем в другом направлении. Полицейские, мягко говоря, негодовали, ведь им пришлось подключать столько ресурсов. При этом поиски волка затянулись, по их подсчетам, на целых 9 дней. Теперь юмористу грозит заключение сроком на 5 лет и в пересчете на российские рубли 5-миллионный штраф. Судя по всему, у мужчины будет достаточно времени, чтобы познакомиться с басней про мальчика, кричащего «Волк». А мы можем поделиться с южнокорейскими стражами порядка другой мудростью. Доверяй, но проверяй. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Сегодня твое сердце захочет покоя и уютных домашних радостей. Позволь себе замедлиться.
0: Телец.
1: А ты сегодня можешь получить приятный финансовый бонус или подарок, который согреет душу.
0: Близнецы.
1: Тебе звезды рекомендуют выбрать интеллектуальный отдых, например, чтение интересной литературы.
0: Рак.
1: Сейчас ты душа компании. Устрой уютный ужин для своих.
0: Лев.
1: Полнолуние могло задеть твое самолюбие, так что теперь лечимся красотой. Это день эстетического наслаждения.
0: Дева.
1: Твоя главная практика на сегодня нужно только одно – научиться не думать.
0: Весы.
1: Тебе небесные светила сулят очень приятную встречу.
0: Скорпион.
1: Сегодня скорпионы могут почувствовать себя обновленными, но немного опустошенными. Восстанови силы у воды или хотя бы прими теплую ванну с солью.
0: Стрелец.
1: Тебе точно не захочется сидеть в четырех стенах. Прогулка в новом месте – лучший сценарий.
0: Козерог.
1: Качественный долгий сон, неспешный кофе и отсутствие списка дел. Вот что сейчас тебе необходимо.
0: Водолей.
1: Твой день подходит для встреч с друзьями, которых давно не видел.
0: Рыбы.
1: Любое твое творческое начинание сейчас получит особую поддержку планет. Действуй. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 9 часов.
0: Первое. Life.
1: Drive. На 101.4 FM в Тюмени.

тебя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда мой

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
2: Реклама на PFM.
1: На PFM. Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: 101 и 4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 60.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Исследователи из Шотландии объяснили, почему кошки и собаки трясут головой. Новости из мира науки в этом выпуске. Зоопсихологи, да, есть такая профессия, выпустили статью, в которой решили развенчать мифы о странном и смешном поведении братьев наших меньших. Сообщается, что трясут головой они тогда, когда кто-то или что-то раздражает их нервные окончания. Это могут быть обычные крошки от еды. С людьми же бывает, когда что-то в глаз попадет и хочется максимально быстро устранить проблему. А еще животные могут трясти головой из-за раздражения. К примеру, ты взял и резко дунул в ухо своему коту. Тебе весело, а ему неприятно. Тех же, кто волнуется, что у четвероногих начнется головокружение, специалисты успокаивают: не начнется. Природа сделала для них достаточно качественный вестибулярный аппарат. Только не в тех случаях, когда они начинают бегать за своими хвостами. Там главное сильно не увлекаться. В общем, вывод следующий. Волноваться за барсиков и шариков, когда они трясут головой, не стоит. Но и провоцировать их на эти забавные движения тоже не надо. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Успейте пройти ТО на своем Хавейл выгодно.
3: Официальный дилерский центр Хавейл «Автомаг» дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
2: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
3: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер Хавейл «Автомаг». Экономим ваш бюджет и время.
4: Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.
1: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту субботу, разберемся прямо сейчас. Поехали.
0: Овен.
1: Сегодня твое сердце захочет покоя и уютных домашних радостей. Позволь себе замедлиться.
0: Телец.
1: А ты сегодня можешь получить приятный финансовый бонус или подарок, который согреет душу.
0: Близнецы.
1: Тебе звезды рекомендуют выбрать интеллектуальный отдых, например, чтение интересной литературы.
0: Рак.
1: Сейчас ты душа компании. Устрой уютный ужин для своих.
0: Лев.
1: Полнолуние могло задеть твое самолюбие, так что теперь лечимся красотой. Это день эстетического наслаждения.
0: Дева.
1: Твоя главная практика на сегодня нужно только одно – научиться не думать.
0: Весы.
1: Тебе небесные светила сулят очень приятную встречу.
0: Скорпион.
1: Сегодня скорпионы могут почувствовать себя обновленными, но немного опустошенными. Восстанови силы у воды или хотя бы прими теплую ванну с солью.
0: Стрелец.
1: Тебе точно не захочется сидеть в четырех стенах. Прогулка в новом месте – лучший сценарий.
0: Козерог.
1: Качественный долгий сон, неспешный кофе и отсутствие списка дел. Вот что сейчас тебе необходимо.
0: Водолей.
1: Твой день подходит для встреч с друзьями, которых давно не видел.
0: Рыбы.
1: Любое твое творческое начинание сейчас получит особую поддержку планет. Действуй. Желаю доброго утра и хорошей субботы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: слушаешь первый интернациональное радио. BFM.
1: 10 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM. Реклама на PFM. Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
2: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Апельсиновый фреш для жены. Marketplace фреш для себя. Проверенное авто с пробегом. Продажа, выкуп, трейд-ин. Фреш. Автомобили покупают здесь. Мельникайте 20.
5: ООО «Элиткар», город Тюмень. ОГРН 103-720-061-92-24.
6: Косметологическая клиника на Мельникайте 105 отмечает 35 лет вашего доверия, улыбок, красоты и дарит каждый месяц этого года скидку 35%.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Тренировочный центр «Черное солнце». Тонирование автомобилей по доступным ценам без разбора автомобиля, снятие обивки и элементов салона. Только высококачественные пленки из США. Большой опыт и знание особенностей всех моделей автомобилей. Бронирование кузова, фар и зон риска антигравийной полиуретановой пленкой. Тренировочный центр «Черное солнце». Телефон 700-609.
9: 1996. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 1996 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года.
10: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 1996 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
11: Ой, Лен, у тебя лицо просто сияет.
12: А я сделала микроигольчатый эрофлифтинг, и лицо, кажется, подтянулось.
11: Вау, и где?
12: В Дуа Клиник. Клиника стоматологии и косметологии Дуа Клиник. Красота и здоровье в одном месте. 69 16 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Открывается сезон. К нам приехать есть резон. Тепличное хозяйство Зайкова предлагает широкий ассортимент овощной рассады, а также огромный выбор цветов, петунии, бегонии, бархатцы и многое другое. Ждем вас! Улица Ахматовой, 41. Телефон 93-63-51.
14: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-12.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
1: 223 62 35.

0: PFM.
1: Новости на PFM.
2: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. В Японии придумали новый способ борьбы с зависимостью от соцсетей. И способ довольно милый, скажу я вам. Разработчик, судя по всему, вдохновлялся видео из интернета. Есть целый жанр, когда в кадре кто-то сидит за компьютером, а к нему приходит кот и ложится прямо перед монитором. Бесплатное расширение засекает, сколько времени пользователь проводит за экраном своего гаджета без перерыва в одном приложении. Через час на экране появляется рыжий кот, который вальяжно занимает собой почти все пространство. А потом еще так сонно моргает глазами, мол, дружище, а ты не устал пялиться в монитор? Сообщается, что таймер работает в активной вкладке. Если переключаться с одного приложения на другое, котик к тебе в гости не придет. А если он все-таки пришел, прогнать его можно, просто нажав на специальную кнопку. Разработчик заявил, что не преследует никаких финансовых целей, ему просто хочется как-то переключить людей, которые проваливаются в соцсети и теряют счет времени. Благородно, не иначе. И актуально. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: радио PFM. Реклама на PFM.
1: Весна. Время новых решений. Встречайте Тенет Форвард Авто от 1 549 тысяч рублей. Надежные кроссоверы, созданные для движения вперед. Вы заслужили новый автомобиль. Республики 282.
2: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери. Вторекс. Каждая вторая дверь за полцены или третья дверь в подарок. Подробности Вторекс на Пермякова 83/2 и Вторекс на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
3: Эй, йоу, это тачка на прокачку, и сегодня мы установим лобовое стекло AGC Automotive. Почему именно его?

0: ты официально прокачан. Молодежная 74, телефон 500-222.
1: Мир обоев. Огромный выбор от топовых производителей. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. Мир обоев. Николая Зелинского, 5.
2: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: 66 17 56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает: аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.
3: Я хочу

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаешь первый интернациональное радио BFM.
1: 11 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
2: Реклама на PFM.
1: Косметологическая клиника на Мельникайте 105 отмечает 35 лет вашего доверия, улыбок, красоты и дарит каждый месяц этого года скидку 35%. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
5: От мысли о кресле стоматолога бросает в дрожь. В клинике Юнимед. Лечение и удаление зубов под общим наркозом для детей и взрослых. Без боли и страха. Под контролем опытных анестезиологов. Подробности и запись по телефону 500-133.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
8: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери. Вторекс. Каждая вторая дверь за полцены или третья дверь в подарок. Подробности Вторекс на Пермякова 83/2 и Вторекс на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
9: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: 101 и 4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Им нужны путешествия во времени. Американские зумеры не хотят жить в настоящем. О чем речь, сейчас расскажу. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Среди молодежи в возрасте от 18 до 29 провели, казалось бы, довольно безобидный опрос. Авторы исследования предлагали пофантазировать. Интересовались, в какую эпоху молодые люди и девушки хотели бы родиться. И вдобавок спрашивали об отношении к искусственному интеллекту. Результаты оказались неожиданными. Практически половина опрошенных заявили, что хотели бы жить в прошлом. 15% мечтают о будущем, и 38% молодежи довольны жизнью в настоящем. Исследователи объясняют такие цифры в основном страхом перед искусственным интеллектом. Молодые люди боятся, что нейросеть устроит кадровую революцию, а люди просто останутся без работы. И я тебе скажу, зумеры не сидят сложа руки. Другой опрос жителей США и стран Европы показал. Офисные работники начали бороться с внедрением искусственного интеллекта. И половина из них молодежь. Многие признались, саботируют внедрение нейросетей в рабочие процессы. Голосуют против на совещаниях и загружают в чаты с искусственным интеллектом неверную информацию. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM.

0: FM.
1: Реклама на
0: Пи-ФМ.
2: Весна. Время новых решений. Встречайте Тенет Форвард Авто от 1 549 тысяч рублей. Надежные кроссоверы, созданные для движения вперед. Вы заслужили новый автомобиль. Республики 282.
3: Автостекла Мобис Групп. Всегда под надежной защитой. Гарантия на лобовое стекло японского производителя AGC Автомотив 1 год. При любом повреждении замена на новое бесплатно. Выбирайте надежность. Выбирайте автостекла Мобис Групп. Молодежная 74. Звоните 500-222.
4: Успейте пройти ТО на своем Хавейл выгодно.
5: Официальный дилерский центр Хавейл «Автомаг» дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
4: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
5: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер Хавейл «Автомаг». Экономим ваш бюджет и время.
6: Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.
7: Тренировочный центр «Черное солнце». Тонирование автомобилей по доступным ценам без разбора автомобиля, снятие обивки и элементов салона. Только высококачественные пленки из США. Большой опыт и знание особенностей всех моделей автомобилей. Бронирование кузова, фар и зон риска антигравийной полиуретановой пленкой. Тренировочный центр «Черное солнце». Телефон 700-609.
8: Медицинские справки где?
9: У нас, в Регион Меди.
8: А УЗИ, диагностика тоже?
9: С диагностикой тоже поможем. Регион Мед. Телефон в Тюмени 555-895. Справки и УЗИ на Гилевском кольце.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Отсутствие зубов решаем ловко. Цирконевая коронка плюс имплант с установкой 58 тысяч рублей. В Дуо Клиник приятные цены. Успей! Клиника стоматологии и косметологии Дуо Клиник. 69-16-19.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Реклама не оферта.
14: Открывается сезон. К нам приехать есть резон. Тепличное хозяйство Зайково предлагает широкий ассортимент овощной рассады, а также огромный выбор цветов. Петунь, бегонии, бархатцы и многое другое. Ждем вас! Улица Ахматовой, 41. Телефон 93-63-51.
15: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-12.

0: Сила слова на ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: В этом выпуске немного психологии. Что посеешь, то и пожнешь. Эта пословица заимствована из Библии. Смысл понятен. То, что человек получает и от жизни, и от окружающих, напрямую зависит от того, что изначально он вкладывал сам. Есть и другие похожие по смыслу выражения. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. И посеешь ветер – пожнешь бурю. Как аукнется, так и откликнется. Был в лесу, кричал там «Ау!». Так вот, глагол «аукаться» образован как раз от этого восклицания. Считается, что изначально выражение было об уважительном отношении к природе, а со временем пословица стала шире и обрела другой смысл. Платить той же монетой. Тут историки подарили нам две версии. По одной из них это выражение появилось, когда в России начали вводить медные и серебряные монеты одного номинала. Это была вторая половина 18 века. Понятное дело, со временем продавцы стали оценивать монеты из дешевого металла ниже, и никакой номинал тут никого не волновал. По другой версии, выражение появилось в нашем языке чуть позже, в 19 веке, и стало дословным переводом с французского или английского. Дело в том, что на территории средневекового Запада свирепствовали фальшивомонетчики, в связи с чем кредиторы, получая свои деньги назад, требовали их буквально той же монетой, которой выдавали суду заемщику.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио PFM».
1: 12 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33. Радио PFM. Реклама на PFM.
1: На PFM.
2: 1996. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 1996 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года.
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 1996 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
4: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Тунец на радио.
7: Что?
6: Тунец на радио.
7: Мужик, тебе что надо?
6: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
5: До конца мая скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
8: ООО «Рыба икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
9: Мир обоев. Огромный выбор от топовых производителей. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. Мир обоев. Николая Зелинского, 5.
10: 101 и 4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.
2: Танц.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. На одной крупной зарубежной торговой онлайн-площадке появилось необычное предложение. Любой желающий может приобрести советский космический скафандр, который разрабатывали для лунной миссии. Так, по крайней мере, утверждает продавец. Он выставил, извините, товар за 26 миллионов рублей, это в пересчете. Сообщается, что скафандр находится в США, собственно, как и сам продавец, который за время своей деятельности на онлайн-платформе сумел реализовать почти 4000 товаров и имеет 100% положительных отзывов от покупателей. Также он предлагает и другие предметы, связанные с советской и российской космическими программами. Откуда же у него советский скафандр? Таинственный продавец не уточняет. Также неизвестно, есть ли какие-либо документы, подтверждающие подлинность артефакта. Единственное, что он пишет, это то, что предлагает приобрести один из скафандров, которые не успели полностью завершить к моменту сворачивания советской лунной программы в 1972-м. После чего скафандр остался на заводе, а в нулевые чудесным образом попал в частные руки. Космически интересная история. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.

Главное, стать. Прошел контакт подъема.

0: FM. Весна. Время новых решений. Встречайте Tenet Forward Авто от 1 549 тысяч рублей. Надежные кроссоверы, созданные для движения вперед. Вы заслужили новый автомобиль. Республики 282.
1: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери в Торекс. Каждая вторая дверь за полцены или третья дверь в подарок. Подробности в Торекс на Пермякова 83/2 и в Торекс на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
2: Тренировочный центр «Черное солнце». Тонирование автомобилей по доступным ценам без разбора автомобиля. Снятие обивки и элементов салона. Только высококачественные пленки из США. Большой опыт и знание особенностей всех моделей автомобилей. Бронирование кузова, фар и зон риска антигравийной полиуретановой пленкой. Тренировочный центр «Черное солнце». Телефон 700-609.
3: Автостекла «Мобис Групп». Всегда под надежной защитой. Гарантия на лобовое стекло японского производителя AGC Автомотив 1 год. При любом повреждении замена на новое бесплатно. Выбирайте надежность. Выбирайте автостекла «Мобис Групп». Молодежная 74. Звоните 500-222.
4: От мысли о кресле стоматолога бросает в дрожь. В клинике Юнимед. Лечение и удаление зубов под общим наркозом для детей и взрослых. Без боли и страха. Под контролем опытных анестезиологов. Подробности и запись по телефону 500-133.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый полноразмерный

кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57 70 17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.

0: 56 17 56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает: аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ну как авто? Бегает?
2: Летает! Все супер! Только плановые ТО. Обслуживаю в сервисе Volkswagen Автодина.
3: У тебя же Audi.
2: Там обслуживают и Volkswagen, и Audi, и Skoda. А еще у них оригинальные запчасти, кэшбэк до 20% и гарантия на работы. Профессиональный сервис Volkswagen Автодина. 522-300. Федюнинского 51, корпус 2.
4: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова» в честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!
0: На

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 13 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM.
3: Реклама на PFM.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Угарян 110, 547, 605, 1196.
6: Апельсиновый фреш для жены, маркетплейс фреш для себя. Проверенное авто с пробегом, продажа, выкуп, трейд-ин. Фреш. Автомобили покупают здесь. Московский тракт 168.
7: ООО «Элиткар», город Тюмень. ОГРН 103-720-061-92-24.
8: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Успейте пройти ТО на своем «Хавейл» выгодно.
11: Официальный дилерский центр «Хавейл» «Автомаг» дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
10: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
11: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер «Хавейл» «Автомаг». Экономим ваш бюджет и время.
12: Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.
13: Ой, Лен, у тебя лицо просто сияет.
14: А я сделала микроигольчатый эрофлифтинг, и лицо, кажется, подтянулось.
13: Вау, и где?
14: В Дуа Клиник. Клиника стоматологии и косметологии Дуа Клиник. Красота и здоровье в одном месте. 69 16 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Ну как авто? Бегает?
16: Летает! Все супер! Только плановые ТО. Обслуживаю в сервисе Volkswagen Автодина.
15: У тебя же Audi.
16: Там обслуживают и Volkswagen, и Audi, и Skoda. А еще у них оригинальные запчасти, кэшбэк до 20% и гарантия на работы. Профессиональный сервис Volkswagen Автодина. 522-300.
17: Федюнинского 51, корпус 2.
18: 101 и 4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
1: 223 62 35.

0: PFM.
1: Новости на PFM.
2: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Постарайся, ведь у тебя только один шанс. Так написано на сайте, не побоюсь этого слова, одного из самых артистичных конкурсов Старой Европы. Порхай как бабочка, кричи как чайка, хотя нет, порхай тоже как чайка. Если, конечно, ты участник ежегодного европейского чемпионата по крику чайки. В приморском бельгийском курортном городе целых 70 человек из 15 стран мира пытались воспроизвести наиболее точную имитацию звука чайки. Плюс имитировали стиль чайки в своих костюмах. В ход шли искусственные перья, клювы, когти. Соревнование проходило в местном пабе. Выбирали победителей в трех категориях. Дети, взрослые и стаи, то есть группы от 2 до 5 человек. Сам чемпионат по имитации крика чаек проводят, чтобы внезапно спасти подмоченную репутацию этих птиц. За назойливость и неаккуратность некоторые жители побережья стали называть их морскими крысами. Надеюсь, мероприятие исправит ситуацию, а то, может, чайкам обидно. Следим за развитием событий, а пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на 5.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: На PFM.
2: Весна. Время новых решений. Встречайте Tenet Forward Auto от 1 549 тысяч рублей. Надежные кроссоверы, созданные для движения вперед. Вы заслужили новый автомобиль. Республики 282.
3: Тунец на радио.
4: Что?
3: Тунец на радио.
4: Мужик, тебе что надо?
3: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
5: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
6: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
7: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
8: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери в Торекс. Каждая вторая дверь за полцены или третья дверь в подарок. Подробности в Торекс на Пермякова 83/2 и в Торекс на Энергетиков 167. Телефон 99 44 88.

0: Парацельс понимает, аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отсутствие зубов решаем ловко. Цирконевая коронка плюс имплант с установкой 58 тысяч рублей. В Дооклиник приятные цены. Успей! Клиника стоматологии и косметологии Дооклиник. 69 16 19.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Реклама не оферта.
4: Открывается сезон. К нам приехать есть резон. Тепличное хозяйство Зайково предлагает широкий ассортимент овощной рассады, а также огромный выбор цветов. Петунии, бегонии, бархатцы и многое другое. Ждем вас. Улица Ахматовой, 41. Телефон 93-63-51.
5: 101.4 FM. BFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 60.

0: слушаешь первое интернациональное радио BFM.
1: 14 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 101.4 FM в Тюмени.

0: PFM.
1: PFM.
2: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
2: Реклама.
1: Реклама
2: на PFM.
3: Весна. Время новых решений. Встречайте Tenet Forward Auto от 1 549 тысяч рублей. Надежные кроссоверы, созданные для движения вперед. Вы заслужили новый автомобиль. Республики 282.
4: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Подтвердить, что вы здоровы, профосмотром мы готовы. Все приемы у врачей быстро, без очередей. В соответствии с заявкой мы оформим вашу справку. 555-895. Регион Мед на Гилевском кольце. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: 19.96. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 19.96 на бесплатную диагностику авто. С 15 апреля по 10 мая этого года.
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения. 19.96 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
9: Косметологическая клиника на Мельникайте 105 отмечает 35 лет вашего доверия, улыбок, красоты и дарит каждый месяц этого года скидку 35%. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Мир обоев. Огромный выбор от топовых производителей. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. Мир обоев. Николая Зелинского, 5.
11: От мысли о кресле стоматолога бросает в дрожь.
12: В клинике Юнимед. Лечение и удаление зубов под общим наркозом для детей и взрослых. Без боли и страха. Под контролем опытных анестезиологов. Подробности и запись по телефону 500-133.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Прогуливал когда-нибудь школу, используя нагретый термометр? Один француз пошел намного дальше и решил на этом заработать. Есть, значит, такой необычный международный рынок прогнозов – биржа предсказаний. Там делают ставки на вероятность каких-либо событий в экономике, спорте, поп-культуре, технологиях и даже погоде. Мужчина решил заработать на последнем. Дело было в аэропорту Парижа. Там висит термометр, по которому ориентируются работники сайта с необычными ставками. Охраны возле градусника нет. Зачем она ему действительно? Он же градусник. Этим и воспользовался предприимчивый француз. Мужчина делал ставку на маловероятную температуру. Подходил к термометру, нагревал его карманным феном, после чего оперативно удалялся в ожидании прибыли. Сообщается, что он делал так не единожды, за несколько раз поднял на ставках около 34 тысяч долларов. Это примерно 2,5 миллиона рублей. В какой-то момент сотрудники биржи заподозрили неладное, провели проверку данных погоды. Судя по всему, теперь мужчине придется вернуть все нечестно выигранное, заплатить штраф, а может и чего похуже. Рынок прогнозов теперь ориентируется по градуснику в другом аэропорту Парижа, а у термометра, нагретого феном, дежурит охрана. Правда, зачем, непонятно. Следим за развитием событий. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на пи.

0: радио PFM.
1: Реклама на PFM.
2: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57-70-17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
3: Эй, йоу, это тачка на прокачку, и сегодня мы установим лобовое стекло AGC Automotive. Почему именно его?

0: ты официально прокачан. Молодежная 74, телефон 500-222.
1: Успейте пройти ТО на своем «Хавейл» выгодно.
2: Официальный дилерский центр «Хавейл» «Автомаг» дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
1: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
2: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер «Хавейл» «Автомаг». Экономим ваш бюджет и время.
3: Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.

0: боимся.
1: 56-17-56. Центр аллергии и астмы Парацельс понимает. Аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Отсутствие зубов решаем ловко. Цирконевая коронка плюс имплант с установкой 58 тысяч рублей. В Duo Clinic приятные цены. Успей! Клиника стоматологии и косметологии Duo Clinic. 69-16-19.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Реклама не оферта.
5: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-12.

0: Сила слова на ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Что объединяет французский, английский и китайский? Русский. Ведь только нам мало своего богатейшего языка для того, чтобы описывать одни и те же эмоции. Итак, Франция лет 200-300 назад. Тогда эта страна задавала моду всей Европе и не обошла стороной Россию. Представители высших слоев имперского общества обожали изъясняться и писать на французском языке. Так к нам попало «камильфо», которое можно перевести как «правильно». Дворяне так оценивали окружающих. «Камильфо» значит, человек правильно себя ведет в высшем обществе. «Не камильфо» стоит еще поработать над хорошим тоном. Помнишь рекламу из 2000-х, где герои постоянно спрашивали друг у друга «Айс?» и в ответ получали «не айс», то есть «недостаточно холодно». «Айс» в переводе с английского «лед». В народ фраза ушла с другим смыслом. «Не очень, могло быть и лучше». А вот тебе еще «не по фэншую» означает примерно то же самое, что «не камильфо» и «не айс». Фэншуй – практика организации пространства, популярная в Китае. Люди, следующие учению, считают, что энергию, которая нас окружает, можно направлять в определенное русло.
0: Сила слова.
1: Желаю, чтобы у тебя никогда не было ситуации ни камильфо или ни айс, а все только по фэншую. С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 15 часов.
0: Первое. Мир. Life.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33. Радио PFM. Реклама.
1: Реклама.
0: На PFM.
2: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
6: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери в Торекс. Каждая вторая дверь за полцены или третья дверь в подарок. Подробности в Торекс на Пермякова 83/2 и в Торекс на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
7: Ну, как авто? Бегает?
8: Летает! Все супер! Только плановые ТО! Обслуживаю в сервисе Volkswagen Autodina.
7: У тебя же Audi!
8: Там обслуживают и Volkswagen, и Audi, и Skoda. А еще у них оригинальные запчасти, кэшбэк до 20% и гарантия на работы. Профессиональный сервис Volkswagen Autodina. 522-300. Федюнинского 51, корпус 2.
9: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
1: 223 62 35.

0: еду. Про еду. На PFM.
1: Я приготовлю пирожное размером с 4 футбольных поля. Думаю, примерно такая мысль посетила итальянского кондитера Мирко Риччи, когда он решил во что бы то ни стало вернуть себе статус лидера Книги рекордов Гиннесса в категории «Самый большой в мире тирамису». Давай разбираться. С тобой Лёля Бубнова. Привет! В 2017-м наш герой приготовил самый большой в мире тирамису на своей родине, в Италии. Однако в 2019-м его результат обошли соотечественники. Они приготовили тирамису длиной 273 метра. Дабы неповадно было, Риччи организовал команду из 100 кондитеров, собрал всех в Лондоне, и там совместными усилиями они приготовили тирамису длиной 440 метров. На приготовление десерта ушло 19 тысяч яиц, более 2 тонн сыра маскарпоне и 128 тысяч печений савоярди. Собирали все это дружным коллективом и прямо на месте. Таковы строгие правила Книги рекордов Гиннесса. Гигантский десерт посвятили британскому королю и его семье, украсив самый большой в мире тирамису золотой короной. Рекорд рекордом, а кому достался такой десертик, не сообщили. Больше про еду и не только в других выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про еду.

0: Пи-ФМ. Реклама на Пи-ФМ.
1: На Пи-ФМ.
2: От мысли о кресле стоматолога бросает в дрожь. В клинике Юнимед. Лечение и удаление зубов под общим наркозом для детей и взрослых. Без боли и страха. Под контролем опытных анестезиологов. Подробности и запись по телефону 500-133.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тунец на радио.
5: Что?
4: Тунец на радио.
5: Мужик, тебе что надо?
4: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
6: До конца мая скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
7: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
8: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
0: 101.4 FM. Пи-ФМ. Тюмень. Телефон рекламной службы 60.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 16 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM. Реклама.
1: Реклама
2: на PFM.
3: Весна. Время новых решений. Встречайте Tenet Forward Auto от 1 549 тысяч рублей. Надежные кроссоверы, созданные для движения вперед. Вы заслужили новый автомобиль. Республики 282.
4: Апельсиновый фреш для жены. Marketplace фреш для себя. Проверенное авто с пробегом. Продажа, выкуп, трейд-ин. Фреш. Автомобили покупают здесь. Мельникайте 20.
5: ООО «Элиткар», город Тюмень, ОГРН 103-720-061-92-24.
6: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70-66-70.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: 1996. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 1996 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года.
9: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в 1996 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
10: Медицинские справки где?
11: У нас, в Регион Меди.
10: А УЗИ, диагностика тоже?
11: С диагностикой тоже поможем. Регион Мед. Телефон в Тюмени 555-895. Справки и УЗИ на Гилевском кольце.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Автостекла Мобис Групп. Всегда под надежной защитой. Гарантия на лобовое стекло японского производителя AGC Автомотив 1 год. При любом повреждении замена на новое бесплатно. Выбирайте надежность. Выбирайте автостекла Мобис Групп. Молодежная 74. Звоните 500-222.
13: Косметологическая клиника на Мельникайте 105 отмечает 35 лет вашего доверия, улыбок, красоты и дарит каждый месяц этого года скидку 35%.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Ой, Лен, у тебя лицо просто сияет.
16: А я сделала микроигольчатый эрофлифтинг, и лицо, кажется, подтянулось.
15: Вау, и где?
16: В Дуа Клиник. Клиника стоматологии и косметологии Дуа Клиник. Красота и здоровье в одном месте. 69 16 19.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: 101 и 4 FM.
18: PFM.
17: PFM.
18: Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: PFM.
1: Новости на PFM.
2: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Звучит как песня Рианы, верно? Да только исполняет ее не многократная барбадосская обладательница Грэмми, а два попугая. Турецких. Вполне возможно, в скором времени пернатый дуэт станет популярнее, чем исполнители хита «Монстр». Я про ранее упомянутую Риану и рэпера Эминема. Их клип 12-летней давности в интернете собрал аж миллиард просмотров. Ролик хозяина попугаев Али Бурака Сырыяры из Стамбула, по некоторым подсчетам, за 3 дня набрал 20 миллионов просмотров и более 2 миллионов лайков. Кто-то из комментаторов под видео отметил, что попугаи поют лучше большинства людей. Но некоторые ценители музыкального искусства усомнились в подлинности видео, мол, сделано нейросетью. Тогда Али выложил еще несколько роликов, которые также насобирали миллионы просмотров. Вообще, на просторах сети есть множество видео с попугаями, демонстрирующими очень неплохие вокальные данные. Турецкий пернатый дуэт тут не является первопроходцем, так что, может быть, музыкантам по всему миру стоит опасаться не искусственного интеллекта, с помощью которого сейчас активно создают самые разные треки, а таких вот безобидных и милых попугаев. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.
3: И со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не так.

0: радио
1: PFM. Реклама.
0: Реклама
1: на PFM.
2: Весна. Время новых решений. Встречайте Тенет Форвард Авто от 1 миллиона 549 тысяч рублей. Надежные кроссоверы, созданные для движения вперед. Вы заслужили новый автомобиль. Республики 282.
3: Успейте пройти ТО на своем Хавейл выгодно.
4: Официальный дилерский центр Хавейл Автомаг дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
3: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
4: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер Хавейл Автомаг. Экономим ваш бюджет и время.
5: Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.
6: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
7: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
8: Тренировочный центр «Черное солнце». Тонирование автомобилей по доступным ценам без разбора автомобиля, снятие обивки и элементов салона. Только высококачественные пленки из США. Большой опыт и знание особенностей всех моделей автомобилей. Бронирование кузова, фар и зон риска антигравийной полиуретановой пленкой. Тренировочный центр «Черное солнце». Телефон 700-609.
9: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери в Торекс. Каждая вторая дверь за полцены или третья дверь в подарок. Подробности в Торекс на Пермякова 83/2 и в Торекс на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
10: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57-70-17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.

0: что Парацельс понимает, аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 101.4 FM. BFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект «Гимнастия».
1: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе. И тоже организовать там хор, если можно.
2: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
0: На PFM.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио PFM.
2: Реклама на PFM.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
1: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Тунец на радио.
7: Что?
6: Тунец на радио.
7: Мужик, тебе что надо?
6: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба икра». Потом спасибо скажешь.
8: До конца мая скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
9: О, «Рыба икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
10: От мысли о кресле стоматолога бросает в дрожь. В клинике Юнимед. Лечение и удаление зубов под общим наркозом для детей и взрослых. Без боли и страха. Под контролем опытных анестезиологов. Подробности и запись по телефону 500-133.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Автостекла Мобис Групп. Всегда под надежной защитой. Гарантия на лобовое стекло японского производителя AGC Автомотив 1 год. При любом повреждении замена на новое бесплатно. Выбирайте надежность. Выбирайте автостекла Мобис Групп. Молодежная 74. Звоните 500-222.
13: Открывается сезон, к нам приехать есть резон. Тепличное хозяйство «Зайково» предлагает широкий ассортимент овощной рассады, а также огромный выбор цветов: петунии, бегонии, бархатцы и многое другое. Ждем вас! Улица Ахматовой, 41. Телефон 93-63-51.
14: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-12. Нарисуй.

Пишу ночами, пятый час утра и драма. Настал так мал, кто в грани. Вокруг тайны, устали, любовь в экране. Пустая, ставишь рамы устами. Новый статус, нейтральный.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Радио PFM. Новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Всегда найдется рыба крупнее. Слышал такое выражение? Теннисистам, судя по всему, скоро будут говорить: всегда найдется робот быстрее. Если что, я о настольном теннисе. Пока только о нем. В Японии для робота по имени Ace устроили настоящее испытание – матчи с профессиональными игроками в настольный теннис. Новоиспеченный спортсмен одержал несколько побед. Люди, спортсмены были в шоке. Ace – это рука-клешня, в которой 8 суставов и 9 камер. Они выполняют функцию глаз. Сообщается, что роботы сделали не просто так, а чтобы продемонстрировать возможности развития производства. Сейчас механические помощники могут выполнять по несколько заранее загруженных однотипных задач. ИИС обучается на ходу и обладает высокой скоростью, поэтому и показал такие выдающиеся результаты в настольном теннисе. Ранее в Пекине прошел полумарафон, по итогам которого робот-бегун побил мировой рекорд спортсмена из Уганды Джейкоба Киплима, пробежав дистанцию за 50,5 минут. Это на 6,5 минут быстрее нынешнего чемпиона среди людей. В прошлом году результат победителя полумарафона среди роботов составил целых 2 часа 40 минут. То есть результат этого года более чем в 3 раза быстрее. Они становятся все более спортивными. Пока на этом все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Радио BFM.
1: Мир, лайф, драйв.
2: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, глупый спор по мне странит. Ты очень пристал.

0: Реклама. Реклама. Реклама на PFM.
1: Весна. Время новых решений. Встречайте Tenet Forward Авто от 1 миллиона 549 тысяч рублей. Надежные кроссоверы, созданные для движения вперед. Вы заслужили новый автомобиль. Республики 282.
2: Успейте пройти ТО на своем Хавейл выгодно.
3: Официальный дилерский центр Хавейл «Автомаг» дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
2: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
3: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер Хавейл «Автомаг». Экономим ваш бюджет и время.
4: Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.
5: Апельсиновый фреш для жены, Marketplace Fresh для себя. Проверенное авто с пробегом. Продажа, выкуп, трейд-ин. Fresh. Автомобили покупают здесь. Федюнинского 65А.
6: ООО «Элиткар», город Тюмень. ОГРН 103-720-061-92-24.
7: Пройти медосмотр легко и доступно. Сделать УЗИ и медкнижку попутно. Справку водительскую для ГАИ. Да и много-премного справок других. Регион Мед на Гилевском кольце. 555-895. Регион Мед. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57-70-17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
9: Отсутствие зубов решаем ловко. Цирконевая коронка плюс имплант с установкой 58 тысяч рублей. В Duo Clinic приятные цены. Успей! Клиника стоматологии и косметологии Duo Clinic. 69-16-19. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Реклама не оферта.
10: Ну как авто? Бегает?
11: Летает! Все супер! Только плановые ТО! Обслуживаю в сервисе Volkswagen Автодина.
10: У тебя же Audi!
11: Там обслуживают и Volkswagen, и Audi, и Skoda. А еще у них оригинальные запчасти, кэшбэк до 20% и гарантия на работы. Профессиональный сервис Volkswagen Автодина. 522-300. Федюнинского 51, корпус 2.
12: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Сила слова на ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Все мы когда-то были маленькими, большинство, правда, так и осталось в детстве. Но в этом выпуске не про внутреннее состояние, а про рост. Заботливые папы, мамы, бабушки и дедушки бесконечно восхищались его скоростью. «Расти большой, да не будь лапшой», — говорили они, подразумевая, что надо быть осторожным, внимательным и не таким вялым, как лапша. Говорили, да скорее всего не знали, что фраза целиком звучит так. «Расти большой, да не будь лапшой, тянись верстой, да не будь простой». Верста — это русская единица измерения, составляет чуть более 1 километра. А еще все вокруг восхищались тем, как ты растешь не по дням, а по часам. За этот фразеологизм нам нужно благодарить Александра Сергеевича Пушкина и его сказку о царе Салтане. «И растет ребенок там не по дням, а по часам». Эта строчка ушла в народ, сократилась, а сейчас и вовсе обрела новый смысл. Иногда этой фразой описывают «стремительное развитие событий». Растешь как на дрожжах. Так тебе могли говорить, например, заядлые дачники. Ведь только опытные огородники знают, что если растения подкармливать этими грибами, да-да, дрожжи это грибковые организмы, рассада начнет расти очень бурно.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: Радиоканал «Первое интернациональное радио PFM». Зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь первое интернациональное радио.
1: 18 часов.
2: Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Max по номеру. Плюс 7-910-412-43-33. Радио PFM. Реклама.
1: Реклама
0: на PFM.
2: Весна. Время новых решений. Встречайте Tenet Forward Auto от 1 549 тысяч рублей. Надежные кроссоверы, созданные для движения вперед. Вы заслужили новый автомобиль. Республики 282.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
5: 1996. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 1996 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года.
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в 1996 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
7: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: 101 и 4 FM.
10: PFM.
9: PFM.
10: Тюмень.
11: Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тюмень! С тобой Лёля Бубнова. Противостояние века. Зумеры против искусственного интеллекта. Казалось бы, представители молодого поколения должны продвигать чуть ли не главную технологию своего времени, но опрос практически 2500 человек из США и стран Европы показал обратное. Половина из них – рядовые офисные сотрудники, другая половина – руководители. Так вот, около 30%, то есть практически треть опрошенных, признались, осознанно саботируют внедрение искусственного интеллекта в своих компаниях. Кто-то пытается срывать инициативы продвижения нейросетей во время совещаний. Кто-то, пользуясь корпоративным искусственным интеллектом, намеренно загружает туда неверную информацию. Как говорится, кто как может. Что самое интересное, 44% из тех, кто признался в саботаже – зумеры, то есть молодежь, которая должна быть вроде бы наоборот «за». В чем причина? Люди признаются, что не хотят продвигать и учить нейросеть, чтобы в один прекрасный день им заявили, что теперь ИИ будет выполнять их профессиональные обязанности, а им придется искать новое место работы. К слову сказать, аж 70% руководителей признались, испытывают настоящий стресс, когда разговор заходит о внедрении нейросетей. Интересно, однако, к чему это все приведет? Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама.
1: Реклама.
0: На PFM.
2: Весна. Время новых решений. Встречайте Тенет Форвард Авто от 1 549 тысяч рублей. Надежные кроссоверы, созданные для движения вперед. Вы заслужили новый автомобиль. Республики 282.
3: Тунец на радио.
4: Что?
3: Тунец на радио.
4: Мужик, тебе что надо?
3: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба икра». Потом спасибо скажешь.
5: До конца мая скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
6: ООО «Рыба икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
7: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
8: Открывается сезон. К нам приехать есть резон. Тепличное хозяйство Зайково предлагает широкий ассортимент овощной рассады, а также огромный выбор цветов, петунии, бегонии, бархатцы и многое другое. Ждем вас! Улица Ахматовой, 41. Телефон 93-63-51.
9: 101.4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-12.

0: радио.
1: ТФМ.
0: ТФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио ТФМ.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 19 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: Драйв. На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7 910 412 43 33.
1: Радио
2: PFM.
1: Реклама
2: на PFM.
1: На PFM.
3: Весна. Время новых решений. Встречайте Тенет Форвард Авто от 1 549 тысяч рублей. Надежные кроссоверы, созданные для движения вперед. Вы заслужили новый автомобиль. Республики 282.
4: 1996. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 1996 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года.
5: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 1996 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
6: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: 101 и 4 FM.
9: PFM.
8: PFM.
9: Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: отдых на PFM.
1: Каждый второй россиянин планировал провести майские дома. А работать кто будет? Сейчас и это расскажу. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. Рассказывая о своих планах на майские праздники в 2026-м, 49% опрошенных ответили, что собираются быть дома или в родном городе. 15% участников российского исследования на майские собирались на дачу или в деревню. А дальше самое, на мой взгляд, интересное. 14% делились, что в майские будут на работе, и только 7%, то есть аж в два раза меньше, собирались на природу или за город ради шашлыков, леса или похода. В поездке по России майские праздники в 2026-м планировали провести 4% опрошенных. 1% за границей, еще 1% на рыбалке. И напоследок пару слов про туристов. В топ-5 направлений для поездок по России попали Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Больше про отдых и не только в других выпусках. Куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: Радио PFM. Реклама. Реклама. Реклама на PFM.
1: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: 101 и 4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 20 часов.
0: Мир. Лайф. Райф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.
0: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
1: Дискотека! Дискотека PFM.
2: Делай громче!

0: Радио PFM.
1: Реклама на PFM.
2: 19.96. Автосервис и детейлинг на Дамбовской и Ямской. 5, 10, 20. Дарим 35 литров масла для твоего автомобиля. Участвуй в розыгрыше и выигрывай. А для этого приезжай в автосервис и детейлинг 19.96 на бесплатную диагностику авто с 15 апреля по 10 мая этого года.
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 19.96 на Дамбовской 5 и Ямской 123.
4: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Ну как авто? Бегает?
7: Летает! Все супер! Только плановые ТО! Обслуживаю в сервисе Volkswagen Autodina.
6: У тебя же Audi!
7: Там обслуживают и Volkswagen, и Audi, и Skoda. А еще у них оригинальные запчасти, кэшбэк до 20% и гарантия на работы. Профессиональный сервис Volkswagen Autodina. 522-300. Федюнинского 51, корпус 2.
8: 101 и 4 FM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-12.
9: Бедный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной.

0: больше слов. Я не хочу наше счастье терять.
1: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Пи-ФМ.
1: Реклама на Пи-ФМ.
0: На Пи-ФМ. Косметологическая клиника на Мельникайте 105 отмечает 35 лет вашего доверия, улыбок, красоты и дарит каждый месяц этого года скидку 35%. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: 101 и 4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: FM.
1: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
2: 21 час. На 101.4 FM в Тюмени.
3: Дискотека!
2: Дискотека PFM
1: продолжается.
2: Врубай на пол.

0: На Пи-ФМ.
1: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Выгодное предложение месяца на межкомнатные двери. Вторекс. Каждая вторая дверь за полцены или третья дверь в подарок. Подробности Вторекс на Пермякова 83/2 и Вторекс на Энергетиков 167. Телефон 99-44-88.
4: Успейте пройти ТО на своем Хавейл выгодно.
5: Официальный дилерский центр Хавейл «Автомаг» дарит скидку 25% на техническое обслуживание.
4: Не переплачивайте за сервис. Качественные работы по приятной цене.
5: Телефон для записи 215-150. Официальный дилер Хавейл «Автомаг». Экономим ваш бюджет и время.
2: Срок акции до 31 мая. Подробности в отделе сервиса.
6: 101.4 FM. Пи-ФМ. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
1: 223 62 35.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Тренировочный центр «Черное солнце». Тонирование автомобилей по доступным ценам без разбора автомобиля, снятие обивки и элементов салона. Только высококачественные пленки из США. Большой опыт и знание особенностей всех моделей автомобилей. Бронирование кузова, фар и зон риска антигравийной полиуретановой пленкой. Тренировочный центр «Черное солнце». Телефон 700-609.
2: 101 и 4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68-25-12.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 22 часа.
0: Мир. Лайф. Драйв.
1: На 101.4 FM в Тюмени.
2: Дискотека. Дискотека BFM.
0: Продолжается.
2: Врубай на полную.

0: PFM. Реклама. Реклама. Реклама на PFM.
1: Боитесь стоматологов? Доверьтесь профессионалам. В клинике доктора Ланшакова комфорт, инновационные технологии и чуткая забота. Качественное лечение без боли. Ваша улыбка в надежных руках. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 70 66 70.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: 101 и 4 FM. PFM. PFM. Тюмень. Телефон рекламной службы 68 25 12.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Слушайте радиоканал Первое интернациональное радио PFM, зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь Первое интернациональное радио. PFM.
1: 23 часа.
0: Мир. Лайф. Райф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.
2: Дискотека.
1: Дискотека PFM.
0: Продолжается.
1: Врубай на полную.

0: FM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35. Ветер с

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 0 часов.
0: Мир. Life.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио ПФМ.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: Час ночи.
0: Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. Плюс 7-910-412-43-33.
1: Радио PFP.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио».
1: Два часа.
0: Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 4 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 101.4 FM в Тюмени.

0: Накануне Дня Победы кажется, что все важное уже говорили до нас. Но ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи свой герой. Расскажи про своего героя, члена своей семьи, как его зовут, где служил в годы Великой Отечественной и чем был награжден. Проект «Мой герой» возвращается на Первое интернациональное радио. До 6 мая мы ждем твое аудиосообщение в Telegram, WhatsApp или Макс по номеру. +7 910 412 43 33.
1: Радио ПФМ.

0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
1: 223 62 35.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: слушаешь первый интернациональное радио. BFM.
1: 5 часов.
0: Мир. Life.
1: На 101.4 FM в Тюмени.